мою мечтали, красота моя. Улыбнись мне, дорогая, ты моя судьба. Не подходишь счастью, близко в стороне стоишь. Где ради тебя не знаю.

Кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули торостаребиствистхо. Радио Дардиманд. Торостаребисатвис.